Последний ряд, за трупа, оранжево, красного по небу, ступа, мудрость и счастье, прощай.